0: еще пациенток. Койки комсори. Так. Васуна. Рэмдельбан. Еще пациенток бан. Он косаёк.
1: Thank you.
0: 말씀.